0: Jetzt wieder ein Diving Radio Flashback Song.
1: Американская фирма Transceptor Technology приступила к производству компьютеров персональный спутник